уммакканнерами ауллерлули таималеқинаругар метакукканнеруннеерлуталу илаануккара инуулауққартиннагули сули аулажикканнертунга ангажука илиннеариа қатталаорсимармалли илиннеариа қуяуи тооқатталаорсимармат марқуэ қоорлуна напингасеерлуна луппакка илиннеариалаорсиммаю илиннеариарсиматиллугу саллими иккумалектуарма тикитаавугапта таакку кинаккуунеқартуулеорсиммаюккиариккуа қалуккиликку таттуиниккоқай таакку аппиккуна кинаан аккерулликку кинаккуммариугаликка илаги таакку тикиннермата таакку атаатагилаортарало қалуккилиулаорторлу қанаккиа қувиаги туйангиллути такуксаулеорсиммармати таассама оқаутиннермау тавуунеқартауи тусаумаяраалэннерлүни таймаалингма атаатагилаортама қауимангиллуниу иллуиллерами такба ангаккормигу атсингане қауина суктуалуулилаорсиммармат кинаунмага қауимангитсиарлүниу ангаккуулаорсиммарма атаатагаттау таиннаттау ангакку маарнеққоормамма уннуалуктаа синингиттуксаулоорсимаққорторлу пакиа қаусинасуллуни атсингани кинаумангаат такваля қаутиллагооққорто уплаакку тааккуа тиммулерлути сунгиттоқулу лутти таймана тимму тиммунмата увагу ниувиориалерлутигу атаатагилоортама оқаутилоорсимарма анукке қалук қалуккилиунеқартауяаксарник қаанукке иссумагалуарпунгаалаблунилуккиа қаануккиаринна тайманнерла иққаумаяра қапсиникке укиоқалаорсумаюнга 5 никлуккиа 6 никлуккиа увалу 4 ни налианникке таавани укиоқартиллунга тайманнаалиортуалу ила каппиагерлаккаққай аулажитсиалаорсиммагмажакка таинна суоқайма атермини оқартаугами таунунгалу сагмугиаккаутигиплуни ауллерлутик лу лаорсиммагма таиккунга уттилерлути тайманнаужаарилаорсиммажака ауллаккаутигитсиар туужарилаорсиммажакка уввалууппакки ааккаугалуа таймаилиорлути каппиагерулуужалаорсиммаплугу таинна ила тайманнаилиораангата ангаккокку каппиане олуяртуалооқатталоорсиммата ила увамнулли каппиане олуяртуалооқаттарлути тайманнаулаорсиммаплути асуила тайна иккумалектуасули таунани тиллугу уплуниклуне қапсини таунаниккалуарнермага утсеқилларминагулу аккерулио аксуалу нивиорингмаанга накликиямагаалу киплунинга увангалу каппиагиммагаалуллуга аксуала канерлуунаккаа иннаутигилаорсиманнерпа ауллариартоқумаалерлути ауллариартернаалерлути инатооққоорлуни қаяриакко қаингма тамаунга такваубутеқиарторлуни қай ангайоққаакка тааккуани уппиулермингматта таканунга кисааниттауни уппиоқатаулунгаумма каппиасаккалуарлунга ниуппиоқ ауллернаалерма тагуут тигууттималлуни таанна исангмаангаттау исаккакку қангаттааллааллуннанга қаяқиормина иккитсинниангуарсертулаорсимармага тигуартаариумангмаангаго аксуалу каппиасулаорсимаюнга оқиттуммариккулуяарлунгалу таинна пуигулаорсимаяангиллугу каппиагилаорсиммакакку аксуалу такванаклигияалу сунаник оранж ми нериярьяриоқутигилаорсиммаяра таинна қаатсилаорсиммагма ила туннинасуккалуарлунанга қай ангайоққаамно салилаорсиммагма оранж ми сунаупа оранж ми қаужимангиллугулу атиа ила милуккатаангунеқартаулаорсиммаюугалу мамартуммагаалуулуни сеернарлуналу тайманнааттуулаорсимаю аккунеқулу тиинна неқигиу яаорсимаяра эққаумаплуга канукка атаусиккулугмеқай тайманна нериартукпаклунга нериартуктитаупаклу тайна эққаумалаорсимаққаариплугу амма писсулуйалерама инутууплунга таувамна

0: нари тусарсаунеалерми ёқ оқаусеқарниармат аттангата аянгата аянгатарунниит арнарфингатарунникиак оқаутсорсоқаттерумаку инуттиаваа қуллуниу утаққиттиақартақуллуниук исумаксарсиуттиақартақуллуниуклу аммару илинниаартилеорсимагиллуниук митаутеқақартақиақингиннэрмит тааккуа тимимиттигут аюрутеқартумит митаутеқақартақуингиллуни оқаусеқақартақуингиллунилу аммару сернаақартақуингиллуни тааннари тунгасуттилеормилаву
1: қангадди аммарунами инуураоқсимавин
2: инуураоқсиматунгали таунани кингаисла таане аилуурани кудунга чапуттуани инуулилартуунниутунга
1: аггаагу қангаутиллугу
2: 1945 March 7
1: киккуннилли ангиюққаахалоорпин
2: ангиюққаахалартаакка кунукку нивиартикку анаанагитсуукуну нивиартиатаакагитсуу
1: сивуллерпаарминли кисуми иққаумагияқарпин
2: сивуллерпаамили тайна хаудигиангоо кивинниарука такугиангоо кивинниарука илаартага хатсиуна мангаамалуниауларингиттунга чумеу бауна тартухалаартувиниалууман тайкуа унатартиалуи аннукаалуангинни савекатамина салимми такулаартимагиатта тайнатуа чаулагилага итсиваду таунани уатиккинни митсиму саангатсуну кунгаллуни ханукиамитсилиугалуа такутавиллито сивуллерпаама ауралиллариттаратаинна ауралигиангаутитсиаха
1: унатартиссавини
2: унаттайкку унатарти аннукаахасуугуммата унатартуалуи таиккуа такутсаусуугуммата унатарсути насахтсиматсути таиккуагиангавилии савекатани насахарсути таимаиттуми такулаортимакиа сивут ауралигиангаутитсиаха таима таинна ханукеа синнаттумавинералукеа ханукеа сивуллипаатсиамили сайнаулатиттуиннартаха нунаттиниинниңиттуалуугалуа кисиани таққитарни такухатталекама такулаортиматамматтингани такухаттасигиатса иққаихаттасилеортималунга нунаттиниинниттангиттули таиккуа
1: суқусиуллути анаанави канулли илинниартиппалорпаати
2: таутунниттигулли икалухаттаниттигу пилижаухаттаниттигу кисиани илиппаллианиккууммитугу тамаккуангитуққаву пилиқисипаллиасумаса пилиқиақиваттаминни ханиккуинна акаакавулла наанавуллу тамак пулаақиақайнартухаақайгами таимаақсайна пилиқисунарикитсути таимаа тамаккуалитака илиппаллиакутикисимасакка имаа таутуккитаалуулунга илинниаққитаалунга имаа пилангамуттиила саунанга пигасуақаттарсуни пигалангуарсунилуунии тааккуиджуақасуаллақихаттарсуги таимаали пиқорпаллиани хасувунга нивиарсиангухаки хасу киннивага
1: уннукку синнассартоохатталоорписи униккаарпиуллуси
2: аакка униккаарпиуллунга ауладингиттунга синнассартаулунга кисиани тамаккуа уваттиниттау ангитутсиунерсай пеқорпаллиату тамаккуа илиппаллиавигитсугиттау тамаккунанга атухаттартагни пингуарнигаланни тамаккунанга илиппаллиавигинэрсугиттау таимайтуулаортумалу ангитутсии илиппаллиавигитсуақигаттагу ангитоққаатуинариннитаву ханитуинаа
1: аяғаарнэрми пингуарпалаурависи
2: ажагаахат inuri pingua ko sini ni kasi ang pingua hatta sa buko kay chumani hawgi mo dito hang na sa buko tamakwa mana pingua ang ubarat pingua ko kay ubarat tulo pika hasung matay ini pingua ko sini ang nili at uta hatta sa buko kabani kinangi uki hatta yung nata kinay sila tani nung nakakatalaw si magkatamani aw da ko ay makat bunga pakalwa so ka mer to hang ne da kai makai matta bi tikin ne da kai makai kat bunga pakalwa so ka
1: o ke sha ke na yo kat ta lok ta si king e jirata ni ka jang na pa lok bo
2: ta ma ke khaw ma hat ta ka ke ko pa le chu nga atu ki ju ju o ke ku lu ke cha ku lu o ta nga sa ku lu ta ma ko a atong mahat na dito, puwido ko na nang ito, kadanak to mata, tingin mo tako, ikaw marap siyon.
1: Tamak ko, suko siyo katigibarok, tati, amisuro ako niya medyuli.
2: Iye, kung niya ito. Tingin mo, katula kami niya, ano ka nila, punta ka niya kung niya ito.
1: Ikaw manatiyak papukiya, pero sa katigibarok na tiraan ni ko.
2: Ikaw makatatak ka. Tay ko nung nakatigibarok na mo. Alin nangin. Ikaw man nakatak to. Tay chamanin. Ikaw man nakakay na sigay kami. Kadyanak to. Hatak to. Niyubak na hangit kami galawa katali. Azok sanak to bukay na kay galawa katta. Ukhawdok ka nibu, ukhawdok siya mo na lang dukati ko. Tunay, pitay ko kayo nakalawang tubi niyo mata, hano, kubian ang igalat naman, kita kalaw si madumi niyo dang ito, utakit siya hata ko daw dukata, tamak ko nang nga, tayo ko nga, piro kayo dun.
1: Piyo yumi, piro sa'yo tiyang nagtusi.
2: Ini tak kasi ni tiga perak saja cahni tu kata ulu mati kita guna mau perak sana kerja tangan kita nak kuah api perak sana kerja kerja jadi ni tangan kita perak sana mata ni perak sana kerja dia boleh kain nak kerja nak tu hat tak tu.
1: Kanoli, aku cuci aku mager api mana orang tu sosial ni baru angin kahaya orang ni.
2: Idali. Pisiti alo yang ulo mo yung tama ko ang ito kaga daw doon ubit kay lo pisiti pa alo yang iso maghihatat ka uba ko hao di yung itangin nami so alo na pitakaro matamani nung nami sibuni nga ni tisaw matisaw hatak si madumi katali uwi madang maksigumaki nga sibuni tini tama ko at sunaw ba tama ko nung ano ibalya doon suna tuin lang na suna po nga dala sa umang na nung mata uwi man na uwi man dala na kigumakaya nga to sa umang hata duman tayo chumanili tayo ma piusibutaan na umang hanong nalok hata lao sa mamigama hanong alo uwi man dala na kigtakadakaya nga suna po tamak ko suna tuin na alo nyo ibalia do kaudi lao si mangita po pita tibalia tuin na mata suna po tamak ko nung uwi madala sa umang niya sabi niya lang mata kisya ni tamak ko ukay do tigi na hatarap dun ukaw bigi akong nakto nga ukaw do kaw na hatarap man pero palya na tiligo tayo mali tamak ko nung ikan pitahad na tinagit tayo matawa at tanok to kahadong man at tanok to ikan ako ang hatarap mata ukaw doktaw hata di buko ikaw mabungari ananaga ukaw doy laki tiligo ba niya ulit ng itong akisya na tsaka do ka ma at ataman na dangin nila at sanga nilo kaya matay ko uyo ko nga lo uban niya ukaw doy biya hatak si maningin marilugay langa do nga nanaga pubalik to umiak matapa ka hata naman anebin mo tabal ni Milton na tubo niya daw dahil sa akin ko pitikay na hatalaw si Madugalo. Tama nga. Ukaw doka hata si Managamalilo ko tayo na uban nga ухаджу чагада капирпалле гама аннау гамалу тамакке хататка тайко хаучивинин инугуннертут амичарти табиниалуда асууммижуга атаусиа миллионни ухаутизавини угалуарсуга хай таанна пигуллагитти саунеракку чоорлу экхаума хаттасоогивакка ухаутта хаттажунгале угуагут чалио хаттаниангиннама угуагут чалио шоогаалу матаго пиччиа хаттангитту таабани сивунэрмине аммалуго

0: Jacobu sitiklik inyortillugut saatsartafun. Biujoq inuguk taanna. Iliseyinu ikayortiurilaur simangmat 1977 mit bigiarluni ammaru. Iliseyiqattuerluni debi uyukuruup apersorunnarsilaumagu. Iqqanaayartillugu iliseyiutillugu qanui tuurur simangmangaat tungasuktilarmilabu.
1: Ilisayo qattarsimagave akune kinauvi amma nake oqarang bangaqpe qausagilakugunnaqpe
2: piriyo enyugu yuma itterjumneu tariyu
1: qanga ilisayo sigarox semagaville pigiagatarnikuvi
2: a telkene pigiagox semayuma September 12, 1977 me Kaitane ulomme ikkanaile sigeeraqsimayuma ilinniarvimu ikkayortituinnaullunga tavvani ilinniarviaqusiamme
1: aqqaagu tavvakatillugi qassiers iliseiyoreqpe
2: maannari taannari gavamakkunni kitiqarsimayu a 45 uraqsuni kisiani ernerataanni angayutlerpaa ерниарилаарсугу аояннорпиллугу септемберми иккнаяасигиараарсималлунга таинна маанна ернера 49 уверлуги тай а тайманнаатчууллерпу игавумаккунни 45 ни аккаагуни титеқартаусималлу иланнаруартаусималлу
1: тайманнгани иккнааяқаттарсималагави канорли илисеиннэрми илисиманеқпаангуви
2: Sjoglu tanna ilisat manapagkuyaga sugusi takwa kanutuin na kanuin niya tanging nagsibulok pa na ilinya kaya kasi iluan niya ng tigdugidli sjoglu agis mo pigay siyong ugatta pin tanna sibulok pa uti sjogal ila piunok pa ng sjog takwa ilinya tu tavvani ilinniarviaqusiu iluani amma ilinniarvinni tamakkua maligiali qaujitiqqaarlugi tavvali qaujitiqqaarukki maliqattarniartangi tavvani ilinniarviaqusermi tamaanili ilinniarviu iluani taakkua aksuruutiginerpaaqissuoriqquujiyakka ilinniarnialisaartillugi tukisittiasungaraangami sorusi tukisitkammarialuummata tavva tukisiigukki taakkuninga malikataglupilluunni malikatagunnersiunnattiarmata taakkuninga aaqqiqqaujattunni taanna angilaaru taannali ilisimaneqpaarivara sorusi maligaanni tukisiumaqatigittiarlugi tavvani ilinniarviaqusiu iluani
1: нутагайлликиа уварони маккуннерсаи налагли илисагайннерсаува уварони илилеккану илисагайтуллу илисагайнгиттуллу аккаттармата налагли утсери каттерсимавиу таманна
2: таккори микитсунингиннауярнерсаугама тааккунани микиннерпаарулумми таманиссиунгугама таккори sorusi ilikkuujinnilaorluti sivullerpaami ilinnia tippallialugi kisutuinnami ilissungaraangami ilikkaunersait taikkuattaaq ilinniartu anginersauju sukkuimangmata ilippallianersau kuujinersau qattasiungummiju naukku tamauna atortarmigu taakkuali qaujimallugi mikinnersait tukisittiasungaraangami ilinniartauniartumi ilisaraittukuluummiju
1: taimangani iliseiyoqattarsimalagavi suoqaimma utserna qattariva angerraminiglu qanui paqqiyauttiartu ila taimanna narunangimmiju
2: tamakkua ullumi suorlu tavvani ilinniarviaqusiu iluani nanituinna aulavalittuqquujiju sjoglu тамакко аджиги шиун мата шиорлу паккиаутиартуллу амма тамаана кэруйуннэрсай таакко аджигиингинне каусиунгулу а инюшинг
1: канорсуорлу тавва
2: шиорлу таакко тавва а паккиау ю шиорлу кигликартитауйу иманна шиорлу а агэкаган иманнаатсууяриақарпут
1: эй
2: кигликат кигликартитау ютамаккуа илинниарвиннииллутик туккисиумаккау тикисиунгуллути илинниарвик илинниарвиарусинни иманнааттериақартунга таматтумина атуриагинни туккисиумассиунгуллути тайккуаттау камагияугаруарлути тамаанеққинерсай а таматтумина налулауккасиунгуллути сиукулло кигликартарнерми имааттериақангиттунга имааттериақартунга маккунинга а тайманнаасиунгул
1: суу қайма аджигиингиннаттаат ангайоққаангуйу тигу паққиюйу тигу
2: эттия э аджигиингиттуаруунниттинну аджигииллаттаартоқарунангитти илангиллутау ааттаугалуа
1: суу қайма илани илинниақ илисеиуутиллути таисумани илинниартеқаттариорсимаюти мааннааю такуяраангавиги канорли исумагеқаттарпиги
2: тан шиорлу кайкане сивуллерпаами а икайортиутиллуга тавани илинниарвиарусэрни икайортиутуинналаарсимагатта а тавани икайортиутиллу тасуорлу инуппитуулерулерлу катааккунунга а илинниартуну а канорлу икайориақараангат икайортиуллу таиманни илинниартитаувалиаллута а икайортиннулаарсимагатта тайкко илинниартила илинниартилаарсимаякка сивуллерпаами мааннаму а такуллуги иннаалуллерами амма ингутақарсутик кисяни а хаоиманақаттарсутик ила упиннарпаксути иққанаяртсуа кулуули қаттармата а илинниартилаарсимаякка тайкко сивуллерпаат тэми иққанаа уварай аёртанганник а иққанаая қаттармата таанна упиннартуару илинниартулимаану тааккунунга илинниартиссимаяму а иққанаая қаттуйертиллуги амма иниусинги такуллуги иманнаатсиуккулуулерто маккуаангутиллуги тайкко утервигисиукка илинниартилаарсимаякка сивуллерпаами а кис канаиттуумигинни
1: суу кайма наглиннартуаро каттармата тайманна илинниарте каттарсимаерсуги кагливааллерсутиглоо каттармата илинниартиую апеккутикса каруарунниерлунга кисяни иласикканнеруматуарови или иққанааяртиориарави илинниарунгми иласиюматуарови атуиннаугиллуни
2: таанна илисеиюллуни икайуутеқарнерпаангуссуу таакку суруси ангеққами камагияу туараангата синитсиаққорлути амма малигангинни ангеқарми малигақартитауттиасунгараангами илинниарвиммуарлути таввунга аюнгиннэрсаусуунгуллути тамаккуа амма сёрлу асайннааруккин илинниартитара таввани илинниарвиарусима илуани асайннааруккит тэма наагагунниорниармата тэма сивуллерпаами уқаққаавуунга таввани сёрлу илинниарвиарусуу илуани малигартақариақармат сёқа унуқтукулуу қаттармата аджигииллутиллу иниусини малигарми тааккунинга тукисиуматиттиасунгарлугит илинниарнартаманна қиламмикулуоққуйусуу аққаагума тамаккуа сёрлу уқартаарамматаама ангеқарми малигақартитаугаа малигақартитаугаарлиппата малигэ ан илинниарвиннуарути аюу кан аюнгэннэрсаусуунгуллут
1: кингуллерпаами апэрилерлунга эгканаиартииллу илин ила илаанникку оқингитторсиорнақаттарма аннику джууминнарлунилу эгканаиартиуллуни илинниарвинми тэманнау каттарсимагиви суоқайма
2: Akhaagurimaamu, tapuangasioglu aagiisun piliaaguti, taikunga juunimu tikidliwu kisurimaatte, aakkisoksumaliyaga aakasiungumate, taikua marigai kritilo, marikluwi kisian aakkitteaksuman nyoppaangusiungunnamman, taikua aru ilinniakturimaanu tamuaunga, ilitaujagari taakua kritilo, marikluwi kisian inaamman nyoppaangullumi. Kanuri matia. Takua suurlu marikluvi. Kisutuina aakkisimattia unuppaangu siunguduti. Puiluku juppaka ilanga apirutusi ilanga tahtavi.
1: Hei. Ila. Kujanna meillä aru apirsukunna kaukki. Akun iliseiju simaragavi. Hei. Kausik sa karoagun nerlunga.
2: Heran niyo, kuyan nami ammatao. Kisiyan na taikua ilinyaktu lauksima yalimaka tushaguti. Tabwa utirpaka. Kuya upigidlu gidlu, anana gidaw yudlu, atata gidaw yudlu. Kisiyan ni ikayoktigi tiyakluta ilinyaktu iluani tabwa na akitiyak sa manang nasaw. Yuglarong minman. Tapwa na ilinyakwin mi ukaw jarok si magat ma siyoglo. Ilinyakwin mi tayt ko iman na iliyaw do nga ilinyakwin mi tayt ko ulo mi iluang ito ato katak tatin ukaw siyokit tayo litiyak do gitabu nga timago timagki siyoglo nasaksimago ma tayt ko isumaro Jikau ya bu ulumi nasaksi magkiti so kaya manasagin nagkiti ane niya ako makimagduwin dahil kung ilin niya kuno ama ang ikanne tapwane so ang ikakaw katajiging ito ni ilo ang ito dahil ko ang ikatin ni uwarone uwatin yun ang mini kanoyong jikau ya bu ilo ang ito ko Ani yung may gumataw tayo na nasa kawya katapuan na iglutin niya kimang milugit. Tayo man na yukso ni kisya ni ikanayak so ni iluang na pangudlo ni tayo ko isumaro ti tayo ko nga ikanayak witin niyo ama ang ikatin niyo nagsakat ang iglutin niyo ang ikatin niyo ama ikanayak witin niyo. Tana piurang si madlunay kisya na ayong nakturo ilang agot isumaro ti takay niya ulang maangit kami ilin niya pumil. Tapos ako siksa to agadlo.
1: Ara na ilaro tusang nakturo mi okatya kami kuyan nami.
2: Okay, kuyan nami.

0: Manalitana pivalelere yutekin ngat pangnek tomen. Adimi kung muak tok pivalelere tiligutu saane aptigo.
1: Adama kung muak to yung atama pangnek tomen. Pivalelere yutikanya yung yukama neti ulomi. Tamang pivalelere yutika nama. Tama chimiman. Ulomi kiuli pangne adama. Tapan pivalelere yungat. Siyanga upunga ko ito awal ako ni piloto ano kaya baka mataw na nga nigang ming noon na may nga alisim wata ano kay taw na nga yakil ako taw na nga yakil ako ko ito awal ako ako ito awal ako ako ba yung kalwang atay ma ako ito awal ako man atay nga itiyala kalyo na wala Orang ayah orang mesti coba orang itu kumi. Tapi anak ayah tu ni, tapi memang ulang ulang tu. Umur anak ayah macam tu nak ayam ayam tu. Tapi memang tanah tak kibun. Apa sih yang kau miman? Kena jual sih. Temani cium cini. Aku ya. Aku yang ulangan ni adalah jenis ini. Ia time cuman time dalam email tilu. Aku yang tilu nak kau kau semua mata sama kuat time ini mana time itu nak kau kau tu kisian nak kau ni mahu kisku ni pelajar yang tak main nonton ni. Ia itu ni yang mahu. Jual lepas itu kau. Tanna sikuru ngelak tabo mana upanga takilo utumili sikuru simalo rata tawuri ju ni sesi tero yumi tawuri sikuru chayu rata imakse kula ya magaluk tuun ya sai mangane umak to katto selang rata pelalu wat kula wat kel gulurune amisu alo ka kuna yang kel waktu mana mo Kisian mana dia kekini lau macam, ulo tu yang mendalam ni lau tu amal siapa tak mengak, dia kekini lau macam malu ipasal nanti macam dia kekini lau ini, dekwa kejaruak iwat mana, kejaruak tak kasih iwat tawon ni dengan nak ini, sudah biuman jual yang macam kejaruak Kitong ulunin walay ammalo amagangin. Piyebi walay siya ulunin siya kaya kulo. Tapan na nima kaya siya umatay ko na kailaw kang na. Kiyulok kami na saktaw tiliwin. Taan na ulok si Mayok. 2017. 1,300 mula ulok si Mayok ulunin siya. Dekko ha. Tapaw ang kailaw kay. Tapaw ang patto. Kisiane katina ako sa lakaw lang ata wati ako amasyo na kapatta manginig pilo ato teko iwak tiko ba yo kapanik ko na ata uwanay nunatin ni uksuli uyo kumayaw na uksiman na yung mata teko na nga kailawang ng uksunganin tao nunamin aulit katong na yaraming Tapi makanya lewe amis itu semua ni takut orang siman mengatakan mana katina nak sahulah nak terkisian ni, padahal ini nang negatif. Aku temat tapau ngapun dari lewe pulak ya lawan ini tapi kuma ni nunggu bertengano tapau ngapun dari lewe biar lewe mata. Tapi mana tu nang ni амешуун нахартиллуги нунаттиннимиутай 40 вотуиннар пиахалгатта таакконуме хайра вотуиннар коогахаатта таакко пиаунгуннарто аутомат наамусиаунгуннарто пичианамаана уполуяруйулаунгата аноаяхаттторулуллунилу тауна утакку биулу таккертугалаарулисуумматтаимеатиллугу таппаорпаллаанаалеккиллуги аи умиан тауна амишуулаунгата таккосибата умми малитчу иллортогалаарутаауни умиан хааналаруаппаллаалернатаго таккунагаттиине колунаамитчу амалитчу таймеишууммата умиагалаалулисууммата тауна маанна пилиолорто пилиомуалуммио умиагалаалуулунгата амисоопплаатуиннаккуди укуакилиалугаарумаюиннаагуулуан хааналаруаппа тауна умиангуппу потуотуиналут бисэй тайма тэккаагаттаутеруйуттуаалут бибаммата паллагойуттути милиаюхаммагалаарто тамми юхаттэрниарианга налаагуартуна кукэриахаттакуйнаати наммилиматаймеэтторн налаагуартуна кукэриахаттортораахангитто умиартаахаттиллугу киуварнэрмигатта тамми юхаммеккан кукэриахаттуллу килалуорнию кэнгэ сангиутэрулунни таманнатаймеэннэрнгат илаанэривэвэккаттигэматтаасо бигэвэккаттигу никкусяни пиува туллилла таймангалма тааккуакилалугай пивиуорнса аннериаалуппу китунгатинна амма китунгориниартаганна амиаккусуиаакуттиартапу тааккуа килалугаартакулуппу таппаани таймела тааккуалу икэрэрэгэмми укиулаартор сикуя сикуярсэриттуарувалунгалунна аннэртиусията иппайу матаймегуннаилимман калагалиня биуватто таунна аши сикуукэнэ кууимман наамсиаим муютаакуа калагалиниартавинерили таунангат 1,100,000 pounds таакуа пиолонми укио калагали таунанга пиолонми сула аагу таймегиннангата лиаттема тамаккуалу кимиюют эккангаяккитаатпагиммату илинниартина имаатиллугу кувианарпатто тикарнини илинниартини илинниараккангаяарутик эккангаяккитаагуннаа тамаккуа илиангит илианнааммиангит пиумаюгалаваттуулуа атангорна паннуиммата пиумаю сила хоерннэрапатуйлортума таанна кингуллортаарайумалаавакку саппууна пивэллиаюлоо таакква атангутикка аммуа таакку иллумиокатикка айппагаяакеун ачоортуни уорникамаваммат куяннамертаалугу аммуа таакку нааттиннимиутай таассиминга билеритиллума тунманахаттиинарната укаалулаагаагамнамутуинна тунманаалисууммата куяннамиукуа аммартаакуа сивисикку икэрунни аммаунунавэммиулимаан тамаанинунахангиттуула унамакалиунааиттиугалуат уллокаттиарниарагут таманнанунаву иллокэккэрниалуа кулимаану аттуисимахаттэлунгат аларумаюугалуат арумаю тамаану пивекаттиалеккат исиана пивекаттиартагма иллусяхангиннигинна сайма иллиангит арумалертигулуа тамаауга утоорнапангиммата иилаахуйаннама исуингалертума таппоортертугалу иккулимаани маанинавуммиутарли киатаанилу таппоортиисуингалертума кигуллипаартума пивеллиаюлериама тамаага паннуктуми таппоовути таакуа таппанеэкканааяппатту сивисиккунни таймакайна
0: таамнатусарвигисаартавут пивеллиаалериуи хааниктоқ pangnetuomi pivelieli yurattelautok, ademi kummuaktok, ojennamik.

0: Dipirluk ciamia ko kalau tunga puyok tu gamane pilih orang semang. Semane la agus nungunak cik dugu. Aul lak pala mata iglu liga sing milin ni agak tadi. Kandinga yo me cik luta. Malu tadi ilin ni agak talau kemak manik. Nutak kabu tap ko panik pun angai yuk tak pag. Malu tadi ilin ni agak talau kemak mata. Lagu gimik. Pekataan yang ilin ni agak manik. Aku seduk tami tuk tuilio kapta tuk tuilio ngai nak tahan ninga jumi inna hula kapta han ninga jumi uluk tati ul na bo ukiok pan pek lagak ni ak nak tuti upin ngak kabal dia laga lawak tildu bu tay mak nai ni ak nai mata uba gul tay psuman ni ka lukil ka ngata inuk tigo no at katigig na kayok pala ako kapta nakiksakhi ako kahuktod ang utit apchiklutig kinakahuk pala ako mata nakiksakhi biksamit ni hunakakoy ka nga may hunakayuid gutsiya may akman bihuklutig kihiyanik ho kay nakiksakhi ako pala ako mata aulak taklutig aulak tayin nakluta maka kaya kaya kasak pagkalo ak patalun ni mailun ni ng wagayak to kaya kaya kakpalaw ngit napta uwagod. Diya napihuin nakso taaw lak tayo lak kimagapta. Tuk kagutikot siya may aktuk tuk pagkalo ak sa ta. Inoy lakiyok lang nakso nung uwagog uigalo. Pilaw kimagam nung aw sa luktaan. Ukiya kabar ni anak cik lugu angayut ku nun. Ukiya kanak cik lugu ila angayut ku nginun. Tuktuhi malak nak cik lugu ili. Kapsini kia tuktuhi man nak cik lugu ili angayut ku nginun ngawlaw kima. Angayut minung tuyuk meok man. Ukak pagiaksuni piba man. Tay mago ang ayuk kung tuk tak nak pata tuk sa kyo kaya kinak na kami akagot chikilangin na kaklo ni oka man malit na agi ako si luni malime ala o kimagama ukiya mi apisumi tagbani ikirak doon hilatani tapakiman ni lula o kapta alo o kapta tauna ni handing azumi. Ang ayok kong ini, tagbo ni ukiyakhi kataw lunong ane yung makikak walok kakluta. Ukiyulwa bila kami tuktukang mamatsik takpagluta. Matsik tao di takpagluta. Hiku ibsok sito alo titlugo ibsok sit palya titlugo matsik tao di tukahoyin nakluta. Aulahang niluin nakpagluta lo. Ukiyulog tamon. Kuya hog bumiglon ni aula rin at siyang imaklo ni pila ako kimasok tayo sumani. Kahag tuwala o himakmata uki ulukta, kanding asok may ulukta. Aula aktakahog pagsuta haglik na taap kunong nga tagpang na kanding asok haglik akman ako aksarinig. Aula aklugin imakakang aksinak to ungahik tigit lutig. Na ako tutigit lutig. Walau ba aku tu nak sahur walau aku tu tayip ku haglid Allah wiu waktu anak tok tok liu waktu tayip semua ni hibur lipcik ni lo anak tok tok liu walau waktu tak pakku haning azub ku ngi haglingi tak pakku ngok mata tapi kan ni ku lak pahami aga ak lak pahami nunak ak suta nunak aluk tak talak lu dadag wani ukiya khigapta lukigapta taunu nga aku mun imaka taunu nga aulak takahok paliat takatta aku angayubut malikak takahok pagkapchiko tayma tagbani haglik me katima lutahila lagay kluta puyat taub aniga tayim na inulaw kimakman inaulaw ti lugo тагвани катиманахуллута иқалоқаттарлутаққак иқалоқаттарлутиққакутиккут тагваниннахулоорлуориллута амма аптилериллута тагва иқалуиннарну иқалуиннаккарингнут аннактунахуққарпактугут уккиораалуги сиат исиналук икиҳуннаталу уннуартулуксаарларпаккалуа икиҳораталу таима нақаутсиивак қаутсиинахуппаклута уугугилаа уигалу нораақартиангиттартаоққуорлунук таапкуали нораарлунгиттуугалуи алгаанитаралунник ли такмани тутоқаугами туттутаминик амеқник алгаанитаутиқалеқинамига нораарлунгиттуугалуи уугулли унаңган ангулаалиум нунаани гаахиманникуугапта ами утиқартиалаунги наптаамеқниқима тулигапта таанунга утилаунги наптигу утиқхижиликсақанги меқараталу каалиллахиннарлутик лутамаани пилоқилаорхимагапта ихумалерпактунгалуунниа канукиа тайпсумани аумааник палаорнерапта аумааник палаорнерамнугилаа уигалу увагулуа иоа уугулуараалук нораақартиалаорхимангит намнуг тайма дамаккуа маккуа алерутиксаунеқартабут камикпаксаунеқарлуг иллу тарнаиттамиг илу паақарлуни уига нуверсаамиглу атаухиқмиг маллерниглуувакиа иллуагут атигиқарлуни япақарлунилу тагватуатсиактаапку укиулуктаақ анеерутигивагай қарлиқаралуарлуни лутуктунник қалеруақиллуги қарлии митқуингахуулерлутик илупаақаммаартугулуақарлиингниктаортуктунник таймана камиксамиг лупуалуксамиг лунаулуқи айоқналоқитиллугу укиранилоорхимагапта таимна итқарпактарахули аёрсалоорхиманахугалунга аюнгилилуалоорхимангит намнугилаа уигалу иликкуулеқаннук аюнгиусатсиарлунук тиана питтиар инуутсиарауллуавилоорхимасиусаранук уплумимутики намнук аюнгилилоорпактукуни туулаортугуугалуартаоо тайпколи иккауманалуанги мата тайма на нораақарлуни укиулуктаар пилаумат таамналу туу напихима луни кикиангмеқэрхэрлугу митқуиттувини наамин қэртақарлугу укиулуктаар туури лутигу пиваккапта туури луни тайпсумани маккулаорама хулерихуқкэниарнинги намахунаувуа хулери наайуиттуугама нерини луккама тагва аху тагва туатсиангулаумат пуалуликунивақлугулу каммикунивақлугулу пиваккапку тагва хулериннитуа наарихулаорапку қисуктайу минангалу наулуавик туоқниа минангалу икайоқпалаорхимангитара уига ублумилуунниин икайулингитарахули икайулингиттунгахули уплуми таима гамаккунниннин илиткухиригапку маанна айоқсалиллуавиллулхарама икайуллулаанги нама таипсумани пиюннарнерсаулаорлунга икайоқпалаорхимангитнакку уига уккуарпактунга мааннаукпа ангунахуақатигилугулу питтуарпагаялаорнерапку иммақаа иқалуиннарну ман анниуммариккақатигиттуарпагаялаорнигақа тайма тагвани укиилауралуарлута наау иккитиллу амигарниулалерлутикпи мата анига таимна анилаора ангаюклеқ таканунгамиппингмун иккитайтоқахугиаман болуба инунгнул иккитилингну иккитайтоқахугиаман тагвани утаққиллу тапайнилоққаарлута Taapkoalo angayukkungi, angayutkut, amma, taimne ukuwaka kaikhaun, taapkoa tigut paitluta. Taimne lu utokkalaokpun itiruyuk angaga, taapkoa ngukluta. Kanukia ubluna kapsiniku taittu tigit mangaan aula ringit napku ikkiti taalakit napta. Tagwa aptilukilirit luta, ikalulik. Ikalulik sa nikin ng malaki na hukiyakit luta. Tapam na li aniga kitmikaklo ni ama. Uy maangayuk kong kitmikaklo tig. Uwagot tao kitmikalawak tugugalawak pingahunig. Piklagan lakin na lawak mata. Tap kwa angayuk. Angayubul abit tayli na hukpagkalawakap tigo. Malik na kataka hukpagkalawakap tigo. Apsi maluak na kita ayok nakpalao kamak mata. Ang ayok kaka siyo sa maaklugit. Ang ayok kaka ligit piko kabigit ligit. Apsi maluak na kita ayok nakpalao mata. Apsi maluak pagkalaok ligit. Uknik duin na yung lao kapchigo. Nukwaklik tigo tayo maknaip palao kamagap tayo la mugalaok. Tayo matagba ni ang ayot kulo ino laki lawalawakit luta ama nireho iktik pialik migapta ikaluyo iktik pialik migapta abilirik luta tagwa uigalo ubagog lutak kabog lumalog kitmiklo ataw hik tagwa to at nangulak luta ubagog abigiyak luta tap ko ali ang ayot kut takanunga ukiakibing minu utak niyalak tik luwid utakiyak tik luwid. Wagulit tao noon, tamaw nga, haglik ko ta kanoon ako kluta. Tagpaw nga, utak paliyagyak na alakit lunog. Tagwa, pihuk paklunog. Uniyak paklunog, awlak paklunog. Hibul liw luni, ublakot kihiyanig ikalukayo man. Ublakot ikalukhim matuatay nangyangit mga may hibul liw luni. Upla ko pihugyak luni piwa man uwa nga. Maligyak pagkama uniyak paglunga. Kikmimig ataw hikmig ikayok tsakaklunga. Malgong nino takakaklut. Tam na nukaklak amangin naklug. Paglug. Tagbuli tayo sumani at nukakilaw kimasakat tao itkaw mawagaka. Maan na upan nukakaklun nila aw masaksaw walaw. Uminang itiw galoon niya. Ikayok tsakak nipsit no kihiyani. Ublumi mon inuyong nalik si tao laong nirap tataman na ikaw mabok migap kuta. Mitkuit nga hong mig atsigi mig tuktumig. Hukay mo ukiyong ni malong ni atulik man. Amaw tsakak lunga. Tamakkali kalikaw nirak pagkabot at ay lidaksat. Tap sumingay na nakalikak lunga. Amma kiping nig. Tamak ko ni nga haanak sa kulong ni kipikulong ni ulikat takaklo nga awlak pagkapta. Awlak ya kaangap tapi pagkapta. Uko ko tinalakang itnap ta kamutayin na huwag kami kamutig uko may pangit manig. Uksok takakanilo unakak pangit man. Uko may pangit matauniyakat tak pagkapkin. Lugo awlak pagkama. Malik pagkap ko. Dahil ka awla hakman, sikilirap ko. Ikalungnik man ataw hakmig. Ikir na lang ito, mahila ublok to higami. Ikalungnik man ataw hakmig. Kilanak, tukun ng maning nutakabo nila tam na angayuklik. Amagag ringin na sasa ka. Tam nila amagag ka ataw hakmig. Ukiyokak padlila ka lakluni. Tayo sumani din utakabod ukiyo kalagalawak sa tignik mo ihumalawa yu ito tinilog pagkaptigo ihumalawa yu ito lao kamakmata. Tignik mo ihumalawa lakimang imalitahan na nukaklak. Ang ayuklit na akli, nari yung malaki kinit na ang gamit, nari kaklagulo. Ikalok na akitahan na mikit man, simtaman na piya nari lugo ni ako. Niya ko alo haunak luk na nga lutang mautawak sa kigiyak lukik. mikiyugayaa iqqaluk talip talimnilluun talipnilluuni mikinersaq tungmautaaqsariyarlugu aullaalerannuq аллаагаусалерамну иккиерлангитту махилапихуусарлунун нерихималерамнук лукувианаулерлунипман увнга увнга ангумматингерлоқилерпаарлунга туариллунга пихоқатигинне пихоқатигиуарлуайюиттуулаарап кулуунни кихимгиораангама қувиахунгнэрсаахулаорама пихоалаллуа пихоалагилуарниккума дагба иккиулоқэрлаулаалери иллунга тэг вэкэ мэ атаохэ инун ми икайортили икиувиксаунгитто май маккулаорама хуккуксаунгитсиами аллуавига хугитунгаалерама маанна хуксаунгит калуарлунгахулли тайма ауллаарамнугила тагмаамиарлунук тамаунгамиак тагмаамиарамну таамна иглулити лугу кисуктарлунга таамна ниакуннаа имералиуклугу имеқартунаарума имеқартунаақатиккумалериллуги кисуктарама иллулитиллугу ниақутнаанга атигапту актигман таамнилхаанерлунаанга пилугу тагмаутаарилхаартигуниақутнаанга имераалу какиллернаниллу амма тиилиорлунук тиилиорлунгайла лунук дагвони тагмаутаарлуартукулуулаарпугуниақугаяами тамакко неқиту неқиққортуни наангину таққарну нериккаативорлуги питтаюлаорхимагапта тайпко нерлиугавинитка итқаамалераангуккинерлиутсиайхуги лунга илаани ихуммакуниттуалерпактунга маанналлинерлиорнерапилитсиарлунга нерлиугорсатсиараалугивак татка тамассатиана иппақангимиарлуги нерип нерилоқивалерлута нэккэртиуатсиамиангулау таип суманимики наагалуарлу тигнериккиуарнатсиами аюлаортут малгуерлуна атаухиерлунилуунни иихитсиарюуми наартуни нериккиуарнатсиами аюлау маткааклуни таима хиниккапта ублааккунамма иқаллиариарамми ауллаангилерлу тали қамутайна наагли пилуги малеқусиллуни иқаллиариамман тупаккап тупаттуатайна мига танутаққаклу тамаккуа иллинга иллингаи килоқайалоқэққаарлунга махалхалоқ махалхаалулоқиммаарлуни аглааниккиернанги матаарриуертилэртума маллилеқартигу кувиахуусарлута уплааруми талаунгиткалуарлута кувиахоқатигиллугу таанна пихулуктунаа амаагарали кэнилуа лугуитту маллуунниин тайна иқаллиартортуорту килаингиттуунниугалуархули пигу каплималлиараагалерааяунааяяяат
1: яа пеник биксэвэтэ голэнинг ман тамна акагуту саксаугиао маарто киа джамиу толок сумайо моника агду илау нокачана апсим пеник биксэвэтэ тэ гволэлэн ман куинэ мила пугута квайт сайксакго кай тамане хатиг кав силаванга робертс кавито блуми кутэан утиллугу july 22 тусаэксэ акагуту саксау кэнэ реаго маарто